0: Do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Неважно, когда вы включаете радио. В компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 7 часов 2 минуты. За окном сейчас плюс 3 градуса, днем плюс 9.11 и без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Отправка первой группы самарских призывников со сборных пунктов стартует с 10 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. Там напомнили, что в стране теперь действует круглогодичный формат призывных мероприятий. Медкомиссии и заседания комиссии проходят весь год, а сами отправки призывников в военные части традиционно организуют осенью и весной. В России в следующем году увеличат все виды пособий. Об этом сообщает ТАСС. С 1 января на 7% проиндексируют в том числе единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. С 1 февраля по фактической инфляции проиндексируют социальные выплаты, маткапитал, единовременное пособие по рождению ребенка. Страховые пенсии увеличат дважды – с 1 февраля и с 1 апреля, а социальные пенсии – с 1 апреля. Вторая индексация пенсий в апреле составит 3,3%. В следующем году в Самаре сократят финансирование общественного транспорта, сообщил депутат Гордумы Дмитрий Асеев. Электротранспорт недополучит около 500 000 000 рублей, финансирование метро урезают на 200 миллионов и лишают льготы по налогу на имущество. Автобусы по регулируемым тарифам тоже теряют финансирование. Формат их работы пока определяют. Сезон фонтанов в Самаре завершился. Об этом сообщили в горадминистрации. Консервация фонтанов на зиму начнется сегодня. Специалисты сольют воду, отключат оборудование, демонтируют форсунки и насосы. В этом сезоне все 48 самарских фонтанов работали более 180 дней без серьезных сбоев. Некоторые водные объекты оснастят световыми конструкциями, которые будут работать и зимой. Российские археологи нашли в Ленобласти уникальный по богатству средневековой клад серебра. В нем медальоны, монеты, украшения, серебряные цепи и прочее. Как сообщили агентству РИА в Минобрнауке, находка относится к периоду 10-14 веков. Клад весит 2 килограмма и является крупнейшим в истории российской археологии из аналогичных находок этого периода на северо-западе России. Доллар на сегодня 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля и 32 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский и многопрофильный центр. В Самаре сегодня будет малооблачно, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 9,11. Сейчас в Самаре 3 градуса.
4: Реклама.
5: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
6: Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

0: 7 часов 12 минут Самаре, радио Мегаполис, золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков, желаю вам удачного начала новой рабочей недели. На календаре 5 октября, понедельник. За окном сейчас холодно, плюс 3 градуса всего. Днем ожидается до плюс 9-11, уже лучше. Осадков не предвидится. Что на эту неделю предсказали астрологи нам, мы послушаем через пару-тройку минут. А сейчас на радио Мегаполис информация о движении в Самаре. По данным Яндекс.Карт, дороги почти свободны, загружены на 2 балла из 10 возможных. Самое крупное скопление транспорта на Димитрово, от Полей до Демократической, задержаться можно примерно на 3-4 минуты.
1: Радио Мегаполис. Самара, 103,6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре, 7 часов 15 минут. Почему у подавляющего большинства беременных женщин ухудшается память? Кажется, ученые нашли ответ. Узнаем его и мы в ближайшие 5 минут на 103.6 FM, а сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова с гороскопом.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Венам, вы получите результаты, но строго в рамках возможного. Многие процессы замедлятся. Лучше ориентироваться на себя, не сравнивайте себя с другими. Тельцы, неделя мощных союзов, но слабых договоренностей. Потребуется время на притирку и обсуждение деталей. Принимайте задержки, они будут на пользу. Близнецы. Неделя откровенности и уязвимости. Но только так вы сможете найти верное решение. Защита и отрицание приведут к дальнейшим проблемам. Раки. Домашние конфликты или сложности отнимут много сил. Будет много мелочей, требующих внимания. Опирайтесь на опыт, а не на эмоции. Львы. Эффективная неделя, которая принесет большую усталость как результат бурной деятельности. Обязательно планируйте отдых. Девы, это неделя выхода из кризиса и размышления о его причинах. Начинать новые дела не рекомендуется, у вас просто не будет на это сил. Весы, возможен недостаток энергии или денег. Ждите важных новостей, но улучшения материального положения пока не будет, придется экономить. Скорпионы, откроется ранее недоступная вам информация. Но для того, чтобы изменить ситуацию, понадобится упорство и дисциплина. Это не будет легко. Стрельцы, придется принять ситуацию такой, какова она есть в данный момент. Ваши убеждения укрепятся. Теперь нужно будет только терпение. Козероги. Это неделя силового изменения реальности. Достижение любого внятного результата потребует усилий. Не бойтесь споров и противостояния. Водолеи. Дела застопорятся, но это создаст возможность исправить ошибки прямо в процессе. Отказ от рискованных решений сохранит силы. Не торопитесь. Рыбы, вложенные усилия окупятся. Вы получите то, на что рассчитывали. Доверяйте чутью, ваша интуиция будет обострена. Не идите на поводу у эмоций.
4: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 7 часов 22 минуты. За окном плюс 3 градуса. На 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Мамнезия или туман в голове беременных. Так называют явление, когда будущие мамы в период ожидания малыша начинают внезапно забывать, зачем пришли на кухню или куда положили ключи. Этому наконец-то нашли научное объяснение китайские и американские ученые. Виноват высокий уровень эстрогена. Накапливаясь, гормон активирует особые клетки в гипоталамусе, которые буквально ставят на паузу зону мозга, отвечающую за память. С такими симптомами сталкиваются до 80% будущих мам. Но авторы исследования спешат напомнить, речь ни в коем случае не идет о снижении интеллекта. Это временная перестройка на период, когда женский мозг занят особо важным проектом. Как только ребенок рождается, память должна полностью восстановиться.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре половина девятого, плюс 4 за окном. Подробнее о погоде через минут примерно. Сначала краткий выпуск новостей на 103.6 FM.
1: Здравствуйте. В Самарской области запущено лишь четверть котельных. Жители недовольны, к выходным резко похолодало, а тепла в большинстве квартир до сих пор нет. В ночь на вторник температурные отметки будут около нулевыми и со слабым минусом. В России циркулируют новые штаммы гриппа. Иммунитета к ним нет, поэтому Минздрав призывает вакцинироваться заранее. В первую очередь прививку нужно сделать детям, беременным, пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Иммунитет формируется не менее 2 недель. Бургер Кинг закрыл 2 ресторана во Владивостоке после скандальных видео с кухни, где сотрудники нарушали нормы гигиены. Франчайзи отключили от корпоративных систем, лишили права использовать бренд и прекратили поставки продукции. В общественной палате предложили поднять до 10 тысяч рублей лимит стоимости подарков ко дню учителя. Праздник в России отмечается сегодня, 5 октября. Баскетбольная Самара проиграла в первом домашнем матче Единой лиги ВТБ Владивостокскому «Динамо» со счетом 84-98. Следующий матч горожане проведут 7 октября, также дома против казанского «Уникса».
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Сегодня в Самаре малооблачно, будет осадков не предвидится. Ветер западный, северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 9,11. Сейчас в Самаре 4 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: right now.
1: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 8 часов 43 минуты. С вами Дмитрий Рожков, рад приветствовать. Желаю вам отличного утра понедельника на календаре 5 октября. Какое участие в строительстве храма на Крови принял русский шансонье Александр Новиков? Катя Григорьева расскажет нам в ближайшие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Какую обещает погоду?
3: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
2: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
3: Бронируем на мастрюки.ру.
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Шикарно выглядишь, новая диета?
7: Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
8: Как успеваешь?
7: А семья? Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал. А я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
9: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара, МТЛ-арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 13+.
10: Телефон рекламной службы 207-21-27.
11: Радио «Мегаполис».
0: Давайте посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 6 баллов из 10 возможных. Самые крупные скопления транспорта на Московском шоссе, Жигулевской до Луначарского. Можно потерять более получаса. На Демократической от ИЗС до Георгия Димитрова почти получасовой затор. На Ракитском шоссе пробка минут на 20 примерно от Вторынка до проспекта Карла Маркса. На Збучининском шоссе физкультурный затор минут на 10 от Воеводина до Металлистов. Еще крупная пробка на Южном шоссе от поста ГИБДД до Заводского.
10: Радио «Мегаполис». Самара 103.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 8.49. Катя Григорьева на радио Мегаполис.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 октября 1984 в Свердловске был арестован будущий, как его называли, хулиган и правдоруб русского шансона Александр Новиков. Его обвинили в изготовлении и сбыте электромузыкальной аппаратуры фальсификата. Осудили на 10 лет, но вскоре срок сократили, а потом и вовсе отменили за отсутствием состава преступления. Сам музыкант заявлял, что обвинение политическое. Его привлекли не за аппаратуру, а за альбом «Вези меня, извозчик». Александр Новиков – один из энтузиастов строительства храма на Крови на месте расстрела царской семьи в Екатеринбурге. В 90-е он вместе с мастером Николаем Пятковым разрабатывал макеты 7 колоколов храма, и они были отлиты, как отмечено в журнале «Православный вестник», на личные средства певца. Но для храма на Крови эти колокола не подошли. Во время стройки выяснилось, что нужны намного крупнее. В итоге Александр Новиков передал колокола с барельефами мужскому монастырю на Ганиной яме.
2: Радио «Мегаполис».
4: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

8.59 в Самаре. Впереди на радио Мегаполис свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM мы послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 9 часов 2 минуты, за окном плюс 5 градусов, днем плюс 9.11 и без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Отправка первых групп самарских призывников со сборных пунктов стартует с 10 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. Там напомнили, что в стране теперь действует круглогодичный формат призывных мероприятий. Медкомиссии и заседания комиссии проходят весь год, а сами отправки призывников в военные части традиционно организуют осенью и весной. В России в следующем году увеличат все виды пособий. Об этом сообщает ТАСС. С 1 января на 7% проиндексируют в том числе единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. С 1 февраля по фактической инфляции проиндексируют социальные выплаты, маткапитал, единовременное пособие по рождению ребенка. Страховые пенсии увеличат дважды – с 1 февраля и с 1 апреля, а социальные пенсии – с 1 апреля. Вторая индексация пенсий в апреле составит 3,3%. В следующем году в Самаре сократят финансирование общественного транспорта, сообщил депутат Гордумы Дмитрий Асеев. Электротранспорт недополучит около 500 000 000 рублей, финансирование метро урезают на 200 миллионов и лишают льготы по налогу на имущество. Автобусы по регулируемым тарифам тоже теряют финансирование. Формат их работы пока определяют. 8 октября в Тольяттинском технопарке «Жигулевская долина» стартует трек «Превентивные технологии здоровья и активного долголетия». Гостей ждут презентации чекапов, дыхательных технологий, нейродиагностики и ЗОЖ-меню. Среди спикеров – директор технопарка Александр Сергиенко и председатель губернской думы Екатерина Кузьмичева. Мероприятие будет полезно врачам, стартаперам, HR-специалистам, инвесторам, студентам профильных направлений и всем, кто интересуется здоровьем. Можно протестировать экспресс-замеры, познакомиться с практиками и решениями для долголетия. Российские археологи нашли в Ленобласти уникальный по богатству средневековой клад серебра. В нем медальоны, монеты, украшения, серебряные цепи и прочее. Как сообщили агентству РИА в Минобрнауке, находка относится к периоду 10-14 веков. Клад весит 2 килограмма и является крупнейшим в истории российской археологии из аналогичных находок этого периода на северо-западе России. Доллар на сегодня 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля и 32 копейки.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО МЛЦ медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня малооблачно будет, без осадков, ветер западный, северо-западный 4,9 метров в секунду, температура днем плюс 9,11. Сейчас в Самаре плюс 5.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Мегаполис.

0: 9.08, Самарин, радио Мегаполис, золотые хиты, вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро понедельника, на календаре 5 октября. Сегодня с профессиональным праздником поздравляем наших учителей. Им же посвящен сегодняшний невероятный вопрос на радио Мегаполис. Спонсор игры АО «Синема Парк», кинотеатр «Синема Парк» в Молле Паркхаус на третьем этаже. Два билета в кино мы разыгрываем. И вот вопрос. Исследования показывают, что больше половины учителей делают это практически безошибочно. Повторю, исследования показывают, что больше половины учителей делают это практически безошибочно. О чем речь? 25-07-021. Звоните, предлагайте варианты. Удачи!
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: На сцене Самарского театра кукол Иван Царевич и Серый Волк. Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели?
6: 6+.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио Мегаполис.
0: Посмотрим, какая сейчас обстановка на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение. На 6 баллов загружено. Пробка минут на 25 на Московском шоссе Советской армии до Луначарского. Минут 15-16 потерять можно на Демократической от АЗС до 11-й линии, на проспекте Кирова, Черемшанской до Старозагора, 10-минутный затор на Зубчининском шоссе и улице Физкультурной от Воеводина до Металлистов, 20-минутная пробка на Южном шоссе от поста ГИБДД до Промышленности.
9: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: 9.14, Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, и где задал я уже невероятный вопрос. Исследования показывают, что больше половины учителей делают это практически безошибочно. О чем может идти речь? 25-070-21. Звоните, если есть идеи. Удачи. А сейчас на 103.6 FM Анна Романова с гороскопом.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вены. Вы получите результаты, но строго в рамках возможного. Многие процессы замедлятся. Лучше ориентироваться на себя. Не сравнивайте себя с другими. Тельцы. Неделя мощных союзов, но слабых договоренностей. Потребуется время на притирку и обсуждение деталей. Принимайте задержки, они будут на пользу. Близнецы. Неделя откровенности и уязвимости. Но только так вы сможете найти верное решение. Защита и отрицание приведут к дальнейшим проблемам. Раки. Домашние конфликты или сложности отнимут много сил. Будет много мелочей, требующих внимания. Опирайтесь на опыт, а не на эмоции. Львы. Эффективная неделя, которая принесет большую усталость как результат бурной деятельности. Обязательно планируйте отдых. Девы. Это неделя выхода из кризиса и размышления о его причинах. Начинать новые дела не рекомендуется, у вас просто не будет на это сил. Весы. Возможен недостаток энергии или денег. Ждите важных новостей, но улучшения материального положения пока не будет, придется экономить. Скорпионы. Откроется ранее недоступная вам информация. Но для того, чтобы изменить ситуацию, понадобится упорство и дисциплина. Это не будет легко. Стрельцы. Придется принять ситуацию такой, какова она есть в данный момент. Ваши убеждения укрепятся. Теперь нужно будет только терпение. Козероги. Это неделя силового изменения реальности. Достижение любого внятного результата потребует усилий. Не бойтесь споров и противостояния. Водолеи. Дела застопорятся, но это создаст возможность исправить ошибки прямо в процессе. Отказ от рискованных решений сохранит силы. Не торопитесь. Рыбы. Вложенные усилия окупятся. Вы получите то, на что рассчитывали. Доверяйте чутью, ваша интуиция будет обострена. Не идите на поводу у эмоций.
1: Радио «Мегаполис».

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 9 часов 20 минут. За окном плюс 5 градусов. Мы разгадываем невероятный вопрос на радио Мегаполис. Исследования показывают, что больше половины учителей делают это практически безошибочно. О чем речь? 25-070-21. Номер для ваших версий. Удачи. Доброе утро. Как думаете вы?
1: Да, Дмитрий, здравствуй. Я думаю, что проверяют домашнее задание.
0: Практически безошибочно проверяют домашнее задание. Ну, пусть будет как вариант, хотя это далеко от правильного ответа. Спасибо за попытку. Отличного дня вам. Повторю снова невероятный вопрос. Исследования показывают, что больше половины учителей делают это практически безошибочно. И немножечко намекну, делается это в разговоре с учеником, в процессе разговора с учеником. О чем можете речь? 25-070-21. Звоните, предлагайте версии. Желаю удачи. А сейчас у нас 103.6 FM, Катя Григорьева.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Мамнезия или туман в голове беременных. Так называют явление, когда будущие мамы в период ожидания малыша начинают внезапно забывать, зачем пришли на кухню или куда положили ключи. Этому наконец-то нашли научное объяснение китайские и американские ученые. Виноват высокий уровень эстрогена. Накапливаясь, гормон активирует особые клетки в гипоталамусе, которые буквально ставят на паузу зону мозга, отвечающую за память. С такими симптомами сталкиваются до 80% будущих мам. Но авторы исследования спешат напомнить, речь ни в коем случае не идет о снижении интеллекта. Это временная перестройка на период, когда женский мозг занят особо важным проектом. Как только ребенок рождается, память должна полностью восстановиться.
2: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55. Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
4: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООСС «Архитектор».
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: Половина десятого в Самаре на радио «Мегаполис». Невероятный вопрос. Как показывают исследования, больше половины учителей делают это практически безошибочно. А делается это в разговоре с учеником. О чем может идти речь? Что они делают практически безошибочно? 25-0-7-0-21 номер для ваших версий. Давайте послушаем их. Доброе утро. Как думаете вы?
1: Доброе утро, Дмитрий. Мы тут посвящались, подумали, что сразу понимает, готов ли ученик к уроку и сделал ли он домашнее задание.
0: Вот что-то сразу понимает, да, действительно. Но несколько иначе правильный ответ все-таки звучит. Не обязательно это связано с домашним заданием. То, что прячется у нас, не рай на вопросе. Спасибо за ваш вариант. Хорошего дня.
1: Хорошего дня. До свидания.
0: Доброе утро. Ваше предположение, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте. Может быть, называет по имени?
0: Угу. Практически безошибочно.
2: Ну,
0: думаю, что стараются, да, учителя запоминать, как зовут учеников. Хорошая версия, но это далеко от правильного ответа. Спасибо. Доброе утро. Евгений, пожалуйста, отвечайте.
3: Я так думаю, что при разговоре с учеником учитель уже понимает, готов он к уроку или нет, выучил его или нет.
0: В этом предположении вы не одиноки, Евгений, но речь немножечко о другом. Спасибо, хорошего дня. Доброе утро, послушаем вас.
4: Доброе утро, Дмитрий. Может быть, узнают, врет им ученик или говорит правду?
0: Угу. Исследования показывают, что больше половины учителей безошибочно, ну, практически безошибочно, определяют сразу, врет ученик или говорит правду. Это абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Вы молодец.
4: Прав, спасибо.
0: Быстро догадались. Как зовут вас?
4: Я Сергей из Кинеля. Угадал невероятный вопрос на радио «Мегаполис».
0: Сергей, с победой спасибо. Вы получаете 2 билета в кинотеатр «Синема Парк» благодаря догадливости.
4: Спасибо.
0: Новый невероятный вопрос задам на радио «Мегаполис» завтра утром. Как всегда, после 9 участвуйте, разгадывайте и тоже побеждайте. Удачи вам. Сейчас у нас 103.6 FM, краткий выпуск новостей. Руслан Химчак.
5: Здравствуйте. Отправка первой группы самарских призывников со сборных пунктов стартует с 10 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. Продавцы Amazon дали отсрочку по налогам после атак беспилотников. Также для них временно приостановят проверки. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Аналогичные льготы ранее предоставили предпринимателям, работавшим через Wildberries. С 1 февраля следующего года вырастут детские пособия. Единовременная выплата при рождении составит 30 тысяч рублей, а мат-капитал вырастет до 778 тысяч на первого ребенка и до 1 028 тысяч на второго. Минздрав сообщил о пандемии диабета в России. По данным спеццентра ведомства, прирост больных в основном идет за счет диабета второго типа. Эндокринологи связали динамику роста заболевания с лишним весом и ожирением. Вышел трейлер сериала «Гарри Поттер» с официальным русским дубляжом. Премьера проекта состоится 25 декабря. HBO готовит масштабную экранизацию всех 7 книг Джоан Роулинг с новым актерским составом. Первый сезон основан на книге «Гарри Поттер и философский камень».
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня малооблачно будет, осадков не обещают. Ветер западный, северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 9,11. Сейчас в Самаре плюс 5.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 9 часов 41 минута. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приятнейшего утра вам. На календаре понедельник, 5 октября. Каким достижением отметилась в этот день 4 года назад российская женщина-космонавт, Катя Григорьева расскажет нам минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше! Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
3: Как успеваешь?
2: А семья? Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
4: Какую обещают погоду?
5: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
4: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
5: Бронируем на mastryuki.ru.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ПТБанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, низкие порядки получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
4: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, плотное движение в городе. Самые крупные скопления транспорта на Южном шоссе от поста ГИБДД до Заводского, на Московском шоссе от Советской армии до Революционной и от Гагарина до 4-го проезда, на проспекте Кирова от Черемшанской до Старозагора.
5: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис, 103.6 FM, Самаре 9.47, Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 октября 2022 россиянка Анна Кикина стала первой женщиной-космонавтом, полетевшей на орбиту на корабле Crew Dragon. Полет продлился почти 158 суток. Анна попала в космонавты случайно, но в результате долгой и упорной подготовки. В школе в Новосибирске она училась в спецклассе «Юный спасатель», много занималась спортом, в том числе плаванием, карате, баскетболом и рукопашным боем. В старших классах на сплаве по горному Алтаю спасла из воды упавшего брата, а затем и инструктора, попавшего под плот. У Кикиной два высших технических образования и удостоверение спасателя. В конце января 2012 года в России стартовал первый открытый конкурс по набору в отряд космонавтов. И Анна рискнула, подала документы. Она прошла жесткий отбор и стала космонавтом-испытателем. В 2022-м Роскосмос и НАСА подписали договор о перекрестных полетах, и Анна попала на орбиту. 3, 2, 1.
4: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.
2: Почему день

Без 1:10 в Самаре на радио Мегаполис. Далее свежие новости, затем прогноз погоды. А сейчас мы послушаем с вами музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, на улице сейчас плюс 6 градусов, днем плюс 9.11 и без осадков. Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Семья экс-главы 6-го Конституционного суда Александра Ефанова обжалует взыскание имущества на 1 миллиард рублей. Ранее иск прокуратуры удовлетворил Октябрьский райсуд Самары. Адвокаты семьи экс-судьи подали жалобу в областной суд. Дата рассмотрения пока не назначена. Напомню, Александр Ефанов был лишен судейских полномочий. В отношении него возбудили ряд уголовных дел и вернули в госсобственность земельные участки на острове Поджабный, выведенные его семейными фирмами по мошенническим схемам. Незаконно построенные на острове коттеджи уже снесены. Полиция задержала серийных воров из Уфы, промышлявших электротоварами в Самарской области. Они с января по март совершили 4 кражи в магазинах в Самаре, Жигулевске и Красноярском районе. Общий ущерб превысил 250 000 рублей. Парень и девушка выносили электротовары с витрин без оплаты, продавали их и тратили выручку на себя. Полицейские выехали в Башкортостан, задержали обоих и доставили в Самару. Выяснилось, что пара также совершала кражи в Челябинске, Сочи, Пензе, Петербурге и Башкортостане. Дело направлено в суд. В первой половине наступившей рабочей недели в Самарской области будет дождливо, а к пятнице прогнозируется умеренное потепление, сообщает Приволжский гидрометцентр. Сегодня без осадков до плюс 11, во вторник пройдет небольшой дождь, ночью местами подморозит до минус 3, завтра днем ожидается до плюс 13. В среду дожди усилятся, а температура составит плюс 15. В четверг подует южный ветер, осадки прекратятся, воздух прогреется до плюс 17. В пятницу также сухо, ночью около 0, днем до плюс 18. На этой неделе в регионе действует 4-й класс горимости лесов, запрещено сжигать мусор и разводить костры. В Самарской области этой осенью участились выходы лис к людям. Специалисты предупреждают, что если животное спокойно подходит, трется у ног или берет еду из рук, это не доверие, а возможный симптом бешенства. Болезнь смертельна. При укусе или царапине нужно немедленно обратиться в травмпункт. Специалисты просят не трогать и не кормить диких лис, не подпускать их к детям. Если животное ведет себя необычно, сообщать в ветеринарную службу. Доллар на сегодня 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля и 32 копейки.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис в Самаре в течение дня малооблачно будет, без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 9,11. Сейчас в Самаре плюс 6.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: «Золотые хиты» на радио «Мегаполис». В Самаре 10 часов 12 минут. Прямо сейчас на 103.6 FM узнаем, какие перемены происходят в автопроизводстве Поднебесной.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В автомобильной индустрии Китая очередная структурная перестройка. Количество традиционных рабочих мест стремительно сокращается и к 30-му году уменьшится на 1,5 миллиона. Людей на конвейерах заменяют роботами. С другой стороны, все более востребованными становятся квалифицированные инженеры, эксперты по искусственному интеллекту и автономному вождению. Зарплаты таких сотрудников растут, особенно у производителей электромобилей. У специалистов со степенью магистра она около 4 тысяч долларов в месяц, а если есть докторская степень, то уже 8. Руководителям в области интеллектуального анализа данных готовы платить и более 12 тысяч долларов в месяц. Очевидно, придется повышать квалификацию российским инженерам и механикам. Технологичные китайцы потребуют другого уровня обслуживания. Те, кто первыми освоит работу с искусственным интеллектом и сложным софтом, будут на вес золота и у нас.
1: Реклама.
4: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
5: Да!
1: Хотите выгодные цены?
5: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010. Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Медведь».

0: Музыка, которую мы любим на радио «Мегаполис». В Самаре 10 часов 21 минута. В вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю вам хорошего утра понедельника. На календаре 5 октября. За окном сейчас плюс 6 градусов. Днем до плюс 9-11 обещают и без осадков. Ну что, 3.6 FM, пора послушать снова Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бёрд-вотчинг или наблюдение за птицами. Модное, но от этого не менее прекрасное увлечение. Сегодня на самом юге Португалии, в городе Сагреш, в разгаре крупнейший европейский фестиваль бёрд-вотчинга. Сейчас там миллионы пернатых летят на зимовку в Африку. В небе над океаном 1500 любителей природы высматривают редких беркутов, стервятников и сапсанов. А главным символом этого года объявлена гагарка. Ее еще называют пингвином, который умеет летать. Психологи утверждают, что бёрд-вотчинг – это отличная естественная медитация. Он тренирует фокус внимания, возвращает внутренний баланс и разгружает зрение после целого дня за монитором. Кстати, чтобы примерить на себя роль исследователя, быть в Португалии не обязательно. Прямо сейчас осенняя миграция птиц идет и в наших широтах.
4: Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется ООО «ПТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Девочки, я такие обои купила. Сильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».

Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 11 часов 1 минута, за окном плюс 8 сейчас, днем плюс 9, 11 и без осадков. На радио Мегаполис новости, Руслан Хемчак.

0: Здравствуйте. В Самаре жилые дома прогреются не раньше середины октября. Отопительный сезон стартовал на минувшей неделе. Сейчас теплоноситель подают в соцобъекты. Батареи в квартирах нагреются в ближайшие две недели, сообщил мэр Иван Носков. По его словам, управляющие компании и ТСЖ могут подключать дома при наличии счетчиков и паспортов готовности. Сейчас из системы удаляют воздушные пробки и регулируют давление. Магнитная буря накроет сегодня Самарскую область. Ее сила составит 4 балла. Метеозависимые могут почувствовать недомогание. Специалисты советуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Согласно прогнозу, 4-бальная магнитная буря захватит и часть завтрашнего дня. Затем пойдет на спад. До 10 октября никаких особых волнений быть не должно. Губернатор Вячеслав Федоричев поздравил педагогов Самарской области с Днем Учителя. Глава региона поблагодарил их за вклад в воспитание молодежи и отметил, что область занимает 4-е место в России по уровню образования. В Самаре приступили к проверке уличной иллюминации. До 30 ноября специалисты осмотрят более 1000 световых конструкций, включая арт-объекты. Чаще всего меняют светодиоды, шнуры, кабели и блоки питания. При необходимости чинят каркасы. Новогодний декор начнут размещать на улицах города за 2 месяца до Нового года. Власти Самары через аукцион продают подвал в историческом центре на углу улиц Самарской и Льва Толстого. Это одноэтажное бревенчатое здание 1859 года, облицованное кирпичом, в котором жил судебный исследователь Тейтель, в котором часто бывал Владимир Ленин. Начальная цена подвала площадью 129 квадратных метров – 7,5 миллионов рублей. Шаг торгов – 373 тысячи. Прием заявок открыт до 13 октября, итоги подведут 19 октября. Шри-Ланка хочет возобновить прямые рейсы в Россию. Посол островного государства в Индийском океане сообщила, что авиакомпании Шри-Ланки сталкиваются с ограничениями, в том числе связанными со страхованием. Власти надеются постепенно их решить. Ранее российским туристам анонсировали запуск прямых рейсов в Малайзию, а с Вьетнамом договорились об увеличении числа полетов для обеих сторон. Доллар на сегодня 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля и 32 копейки.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня малооблачно будет, без осадков. Ветер западный, северо-западный – 4,9 метров в секунду. Температура днем – плюс 9,11. Сейчас в Самаре плюс 8.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Мегаполис».

Чудесная песня группы Dire Straits на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Приятнейшего продолжения дня вам на календаре понедельник, 5 октября. Далее из музыки на 103.6 FM проект Flying Decibels, The Road, а прямо сейчас группа «Старый приятель» на радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да.
0: Хотите выгодные цены?
2: Да.
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК у БКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио «Мегаполис».

0: Это Рейжен, радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. В продолжение часа на 103.6 FM подборка хитов из золотой коллекции радио Мегаполис. Мы услышим Брайана Адамса, All That Jones от Ace of Base и Сиси Кэтч, Soul Survivor.
1: Реклама. Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Позвони.

0: круче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количество призов, сроках, низкий порядок их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Реклама. Добрые. Ищите хорошие окна?
1: Да!
0: Хотите выгодные цены?
1: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
2: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
3: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12 часов 1 минута, за окном плюс 9. Радио Мегаполис, новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самарские синоптики предупредили о заморозках в ночь на вторник. Столбики и термометров могут опуститься до минус 3 градусов. В целом, наступившая рабочая неделя будет умеренно теплой, но дождливой в первой половине. Осадки начнутся завтра и усилятся в среду. При этом во вторник воздух прогреется до плюс 13, а в среду до плюс 15 градусов. В середине недели ночами будет от 3 до 8 тепла, с четверга Приволжский гидрометцентр прогнозирует сухую погоду. При южном ветре воздух днем прогреется до плюс 17. В ночь на пятницу вновь заморозки до минус 1, но днем столбики термометров поднимутся до плюс 18. Ранее синоптики сообщали, что климатическая зима может наступить в регионе в этом году позже обычного из-за глобального потепления. Минцифра вновь обсуждает с операторами плату за международный трафик в сетях 5G при потреблении свыше 50 гигабайт в месяц. Одна из целей – снизить использование VPN-сервисов. Однако реализовать инициативу пока сложно. У операторов нет технических решений, так как трафик 5G проходит через LTE-инфраструктуру. Весной Минцифра хотела брать с граждан 150 рублей за каждый гигабайт международного трафика сверх 15 гигабайт. СМИ сообщили о задержании главы Куйбышевского района Самары Алексея Пугачева. В должности он работает с декабря 2025-го. С 1 октября обязанности главы временно исполняет первый заместитель Владимир Чванов. Официальную информацию о причинах задержания Пугачева в мэрии Самары просят запрашивать в следственных органах. В Самарской области продолжается магнитная буря, начавшаяся 4 октября. По данным лаборатории солнечной астрономии, сила возмущения превышает уровень G1, что соответствует слабому уровню, но не достигает G2. Специалисты прогнозируют, что возмущение утихнет до конца первой половины дня. На Камчатке активизировался вулкан Шевелуч. Утром он выбросил пепел на высоту в 6 километров. Ранее, 28 сентября, высота выброса достигала 11 километров. Специалисты связывают рост активности с формированием нового купола. Шевелуч является самым северным действующим вулканом Камчатки. За сутки в регионе зафиксировали 10 землетрясений, самое сильное магнитудой около 6 баллов. Доллар на сегодня 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля и 32 копейки.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. 6 октября во вторник в Самаре ожидается переменная облачность, дождь, ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 2, завтра днем плюс 9-11. Сейчас в Самаре плюс 9 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Патрисия Касс на радио «Мегаполис». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам успешного, легкого понедельника на календаре 5 октября. Что объединяет египетских фараонов с художниками эпохи Возрождения, а также с долларом? Анна Романова расскажет нам через пару-тройку минут на 103.6 FM. Перед этим группа «Смысловые галлюцинации» на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, низкие порядки их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
4: Девочки, я такие обои купила. Сильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».

0: Группа «Смысловые галлюцинации» на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. Впереди свежий суперхит «Дракула». А сейчас на 103.6 FM Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Лен – это древнее растение, которое люди начали выращивать более 10 тысяч лет назад. Удивительно, но при общей доступности льна изделия из него остаются довольно дорогим удовольствием. Сегодня лен. В Древнем Египте умели делать нити льна тоньше человеческого волоса. Такая ткань называлась весон или царский лен. Она была настолько невесомой, что сквозь 5 слоев такого полотна отчетливо просвечивало тело. Плотность царского льна поражается до 540 нитей на 1 дюйм. Для сравнения, хорошая современная хлопковая рубашка премиум-класса имеет плотность около 120 нитей. Бинты для мумий фараонов тоже делали только из льна. Столетия спустя ученые смогли извлечь ДНК некоторых правителей именно благодаря тому, что структура льна законсервировала органику. Александр Македонский носил прочный панцирь из плотного льняного полотна. Грубая льняная ткань в несколько слоев способна выдержать прямой удар меча. В знойные дни под льняной одеждой температура тела на 3-4 градуса ниже, чем под другой тканью. И это тоже было важно для доспехов. Льняные доспехи охлаждали. На Руси и в Скандинавии вымоченную в масле льняную паклю использовали для герметизации домов. Разбухая в влаге, лен блокировал воду, превращая стыки бревен в монолит. Большинство культовых картин эпохи Возрождения написаны на льняных холстах. Более того, масляные краски тоже делали на основе льняного масла. Без уникальной способности льна полимеризироваться, то есть высыхать в прочную прозрачную пленку, живопись старых мастеров просто не сохранилась бы. Лен – единственный материал, который любит морскую воду. При намокании льняная нить становится прочнее на 40-50%. Льняной парус не рвался во время штурма, а наоборот, за счет разбухания волокон, переставал пропускать даже малейшие потоки воздуха, обеспечивая максимальную тягу. Первые обои в Европе 17 века назывались линкруст, дословно льняная корка. Это были тяжелые льняные ткани с тиснением. Они служили отличной теплоизоляцией в замках и холодных каменных домах. Из льна делают особые медицинские нити, которые со временем полностью растворяются в теле. Тело человека распознает структуру льняного волокна как дружественную опору, и клетки легко прорастают сквозь него. И что на первом месте? Знаменитая бумага для американских долларов на 75% состоит из хлопка и на 25% из льна. И именно лен не дает купюрам порваться после тысяч скипаний, случайных стирок и даже химчистки.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Группа One Republic на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. В Самаре половина первого. Предстоящие 10 минут на 103.6 FM. Музыка без перерывов. На очереди Дуа Липа с суперхитом «Гудини». А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Самарские синоптики предупредили о заморозках в ночь на вторник. Столбики и термометров могут опуститься до минус 3 градусов. В целом, наступившая рабочая неделя будет умеренно теплой, но дождливой в первой половине. Осадки начнутся завтра и усилятся в среду. В Отрадном суд приговорил к 4 годам колонии руководительницу бюро медико-социальной экспертизы. Она через посредника получала взятки за установление инвалидности 12 людям без медицинских показаний. Также ей назначили штраф 240 тысяч рублей. Минцифры вновь обсуждают с операторами плату за международный трафик в сетях 5G при потреблении свыше 50 гигабайт в месяц. Одна из целей – снизить использование VPN-сервисов. На Камчатке активизировался вулкан Шевелуч. Утром он выбросил пепел на высоту 6 километров. За сутки в регионе зафиксировали 10 землетрясений. Самое сильное – магнитудой около 6 баллов.
0: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра. Во вторник, 6 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, дождь, ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 2, завтра днем плюс 9-11 градусов. Сейчас в Самаре плюс 10.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Иглорок на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Дальше на 103.6 FM золотая коллекция радио Мегаполис с подборкой из трех лучших хитов разных минувших десятилетий. Мы послушаем Кристиана Леонтьё, Story of My Life, Энигму и Twist in My Sobriety от Аниты Тикара.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ООО «СЗ Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Подробности aquaulet.ru.
1: Приезжай. 0+. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75. 0+.
2: Позвони

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ДТБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, срок, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Кристиан Леонтью в золотой коллекции радио «Мегаполис». Дальше на 103.6 FM. Свежие новости, прогноз погоды на завтра, а затем пятерка лучших песен о любви, в том числе Моби Послен. С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где примерно через минуту мы послушаем музыку, понятную без слов.
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: На сцене Самарского театра кукол Иван Царевич и Серый Волк. Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели?
7: 6+.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
9: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. В Самарской области отапливается уже почти пятая часть школ, детсадов, объектов здравоохранения и культуры, сообщили в правительстве. Там напомнили, что решение о начале отопительного сезона каждый муниципалитет принимает отдельно в зависимости от погоды и готовности систем отопления. В Тольятти подача тепла началась в конце сентября. В Самаре соцобъекты начали подключать со 2 октября. А сегодня сезон стартовал в полном объеме. Подписано соответствующее постановление в мэрии. С сегодняшнего дня жители многоквартирных домов могут требовать от своих управляющих компаний включения батарей. Как ожидается, тепло во всех домах появится к середине октября. Самарские синоптики предупредили о заморозках в ночь на вторник. Столбики термометров могут опуститься до минус 3 градусов. В целом, наступившая рабочая неделя будет умеренно теплой, но дождливой в первой половине. Осадки начнутся завтра и усилятся в среду. При этом во вторник воздух прогреется до плюс 13 градусов, в среду до плюс 15. В середине недели ночами будет от 3 до 8 тепла. С четверга Приволжский гидрометцентр прогнозирует сухую погоду. При южном ветре воздух прогреется до плюс 17. В ночь на пятницу вновь заморозки до минус 1, но днем столбики термометров поднимутся до плюс 18. Премьер-министр Японии Санае Такаити заявила о намерении заключить мирный договор с Россией. При этом Токио настаивает, что Южные Курилы исторически и с точки зрения международного права являются японскими. Россия считает эти острова своей территорией, вошедшей в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Мирный договор между странами до сих пор не подписан. Отправка первой группы самарских призывников со сборных пунктов стартует с 10 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. Там напомнили, что в стране теперь действует круглогодичный формат призывных мероприятий. Медкомиссии и заседания комиссии проходят весь год, а сами отправки призывников в воинские части традиционно организуют осенью и весной. В России циркулируют новые штаммы гриппа, иммунитета к ним нет. Об этом сообщили в Минздраве. Там напомнили, что все три компонента вакцин в этом сезоне обновили. Врачи призывают поставить прививку от гриппа. Иммунитет формируется не менее 2 недель. Вакцинироваться нужно заранее. Ситуация с гриппом в стране пока стабильна. Доллар на сегодня 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля и 32 копейки.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Во вторник, 6 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, дождь, ветер южный, юго-западный 2-7 метров в секунду. До плюс 2 градусов ночью, завтра днем плюс 9-11. Сейчас в Самаре плюс 11 градусов.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: 5 лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Какую обещают погоду?
3: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
2: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
3: Бронируем на mastryuki.ru.
4: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
5: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
6: Как успеваешь?
5: А семья? Так вместе ходим. Старший на плавание. Младший в детскую комнату. Муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75. 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».

наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: красиво.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ТПБанк». Акция действует до 31.09.2026 года. Информация об организации акции, правила ее проведения, количество призов, срок, низкие порядки получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: В этом сыре дырочки большие, а цена, наоборот, маленькая. Во всех супермаркетах миндаль. Сыр Маздам традиции сыроваров. Всего 599 рублей 99 копеек за килограмм. Нарезайте щедрее. За такую цену можно. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 6 октября. Во вторник в Самаре ожидается переменная облачность, дождь, ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Ближайшей ночью до 2 градусов тепла, завтра днем плюс 9,11. Сейчас в Самаре плюс 11.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Позвони

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ДПБанк». Акция действует до 31.03.2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Во всех супермаркетах «Миндаль». Пломбир за 39 рублей 99 копеек? Тут даже думать нечего. Да, тот самый классический пломбир в брикете от «Сампо». Тот случай, когда вкус детства еще и приятно стоит. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 6 октября. Во вторник в Самаре ожидается переменная облачность, дождь, ветер южный, юго-западный 2,7 метров в секунду. Ближайшей ночью до 2 градусов тепла, завтра днем плюс 9-11. Сейчас в Самаре плюс 11.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: На сцене Самарского театра кукол Иван Царевич и Серый Волк. Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели? 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября. Уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
6: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Во вторник, 6 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, дождь, ветер южный, юго-западный – 2-7 метров в секунду. До плюс 2 градусов ночью, завтра днем – плюс 9-11. Сейчас в Самаре 10 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У шамана три руки.
6: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
7: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
1: Какую обещает погоду?
2: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
1: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
2: Бронируем на mastryuki.ru.
3: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количество призов, срок, комиссии, порядки получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно меня.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 10 градусов. Во вторник, 6 октября, ожидается переменная облачность, дождь, ветер южный, юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 2 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 9, плюс 11.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов», улица «Металлургов», 75-0+.
3: Дом у «Космопорта-2» сдан! И теперь весь октябрь! Супер-распродажа готовых квартир с ключами! Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений! Только в октябре! Только готовые квартиры с отделкой White Box! Только для вас! Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Ульяновск зовет в аквапарк «Улет». Спеши! На сайте билет покупай. Минус 30 при покупке онлайн. Горки, бассейны, сауны для семьи и друзей. Сэкономь минус 30% и в «Улет» скорей. Улетно и выгодно отдыхай. «Улет», Ульяновск, приезжай.
5: Подробности aquaulet.ru.
6: ООО «Акваленд», ОГРН 124-730-00-42-25. Ульяновск, 0+.

0: только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 6 октября. Во вторник в Самаре ожидается переменная облачность, дождь, ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Ближайшей ночью до 2 градусов тепла, завтра днем плюс 9,11. Сейчас в Самаре плюс 8 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: На сцене Самарского театра кукол Иван Царевич и Серый Волк. Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели? 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис. В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Какую обещают погоду?
2: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом, в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
1: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
2: Бронируем на мастрюки.ру.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75-0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Лен – это древнее растение, которое люди начали выращивать более 10 тысяч лет назад. Удивительно, но при общей доступности льна изделия из него остаются довольно дорогим удовольствием. Сегодня лен. В Древнем Египте умели делать нити льна тоньше человеческого волоса. Такая ткань называлась весон или царский лен. Она была настолько невесомой, что сквозь 5 слоев такого полотна отчетливо просвечивало тело. Плотность царского льна поражает до 540 нитей на 1 дюйм. Для сравнения, хорошая современная хлопковая рубашка премиум-класса имеет плотность около 120 нитей. Бинты для мумий фараонов тоже делали только из льна. Столетия спустя ученые смогли извлечь ДНК некоторых правителей именно благодаря тому, что структура льна законсервировала органику. Александр

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Фигура любит дисциплину, а мы любим, когда эта дисциплина еще и вкусная. Во всех супермаркетах «Миндаль» рубленый тунец «Акватория» 185 граммов, всего 79 рублей 99 копеек. Для легких салатов, сытных завтраков и перекусов без лишних сложностей. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ОСЗ «Архитектор».
2: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
3: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше! Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
4: Как успеваешь? А семья?
3: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Вокруг выпуска «Лады Азимут» много новостей и разговоров. И вот еще одна интересная деталь. В новом кроссовере не осталось привычных ламп накаливания. Абсолютно все освещение, от фар головного света до подсветки в салоне, теперь светодиодное. Чем светодиоды лучше? Во-первых, они долго служат. Во-вторых, потребляют в разы меньше энергии, снижая нагрузку на генератор и аккумулятор. А их спектр гораздо ближе к естественному дневному свету, поэтому глаза водителя ночью устают гораздо меньше. Важный момент. Теперь в одном только блоке управления «Азимута» уживаются сразу 5 операционных систем. Чтобы все работало без сбоев, бортовую сеть экранировали с огромным запасом. Ее защита от электромагнитных помех в 3 раза строже международных стандартов. Для отечественного автопрома это принципиально новый уровень. Напомню, первым автомобилем полностью на светодиодах был Mercedes-Benz S-класса еще в 2013-м.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

Расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное, знак.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше даже. Знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно. Знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Фигура любит дисциплину, а мы любим, когда эта дисциплина еще и вкусная. Во всех супермаркетах «Миндаль» рубленый тунец «Акватория» 185 граммов, всего 79 рублей 99 копеек. Для легких салатов, сытных завтраков и перекусов без лишних сложностей. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: У шамана две руки.
6: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
7: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио Мегаполис.
9: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овенам, день умеренного оптимизма. Вы сможете уточнить планы на ближайшее будущее и приступить к конкретным действиям. Тельцы, старайтесь соблюдать правила, особенно если они относятся к юридической сфере, могут быть проблемы. Близнецы, хороший день для переговоров. Они принесут вам желаемую позицию или желаемый объем вознаграждения. Раки, день преодоления инерции. Пассивный период закончится, у вас снова появятся силы и желания. Львы, день неожиданных событий и новостей. Ваше внимание может полностью переключиться. Девы, отличный день для начала поездок и учебы. Будет удачным все, что связано с вашим личным развитием. Весы, вы можете попасть в ловушку ошибочных рассуждений и ложных выводов. Лучше получить второе мнение или с кем-нибудь посоветоваться. Скорпионы, позитивный день. В целом можно даже ничего не делать. Нужные события как будто произойдут сами собой. Стрельцы, возможен пессимизм или излишне ограниченный реализм. Планы могут показаться нереальными, а надежды несбыточными. Козероги, вряд ли вы сможете реально продвинуться в делах. Скорее всего, деятельность ограничится разговорами и обещаниями. Водолеи, можно ждать оживления в окружающей обстановке. Кто-то из близких может изменить планы или анонсирует приятные известия. Рыбы, общая атмосфера будет вдохновляющей и активной. Возможно, вы решитесь на поездку или даже на смену жизненных ориентиров.
3: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 6 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от минус 3 до плюс 2 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 8 до 13 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31.10.2026 года. Информация о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31.09.2026 года. Информация об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио Мегафон.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день умеренного оптимизма. Вы сможете уточнить планы на ближайшее будущее и приступить к конкретным действиям. Тельцы, старайтесь соблюдать правила, особенно если они относятся к юридической сфере, могут быть проблемы. Близнецы, хороший день для переговоров. Они принесут вам желаемую позицию или желаемый объем вознаграждения. Раки, день преодоления инерции. Пассивный период закончится, у вас снова появятся силы и желания. Львы, день неожиданных событий и новостей. Ваше внимание может полностью переключиться. Девы, отличный день для начала поездок и учебы. Будет удачным все, что связано с вашим личным развитием. Весы, вы можете попасть в ловушку ошибочных рассуждений и ложных выводов. Лучше получить второе мнение или с кем-нибудь посоветоваться. Скорпионы, позитивный день. В целом можно даже ничего не делать. Нужные события как будто произойдут сами собой. Стрельцы, возможен пессимизм или излишне ограниченный реализм. Планы могут показаться нереальными, а надежды несбыточными. Козероги, вряд ли вы сможете реально продвинуться в делах. Скорее всего, деятельность ограничится разговорами и обещаниями. Водолеи, можно ждать оживления в окружающей обстановке. Кто-то из близких может изменить планы или анонсирует приятные известия. Рыбы, общая атмосфера будет вдохновляющей и активной. Возможно, вы решитесь на поездку или даже на смену жизненных ориентиров.
0: Радио Мегаполис. Самара 103.

Радио Мегаполис. Романтический вечер. I'm still fixing all the cracks.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.